Звука камень, звука камень, звука камень, звука камень, звука камень.